0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одеться.

0: солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Баня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно?
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Все, что ты любишь.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наша цена не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
2: Это ты, это я. Между нами молния.
3: С электрическим разрядом 220.
2: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – магазин «Тепло, газ, вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка ИП «Коряшников». В Костроме состоялось открытие нового сквера. В России изменятся правила онлайн-продажи товаров. Эксперты нашли самую древнюю жемчужину России. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Заволжье после масштабного обновления открылся сквер «Юбилейный», пишут СМИ 4. Теперь на нем появились современные игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивная зона, качели, беседки, а совсем скоро заработает и сухой фонтан. Обновление сквера стало возможным благодаря инициативе самих жителей. Почти 10 тысяч костромичей поддержали проект в ходе голосования нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За 5 лет действия президентского проекта в регионе было благоустроено более 600 дворов и 170 общественных территорий. И в общем улучшены условия отдыха для 400 тысяч жителей области. С 1 сентября этого года для участников электронной коммерции вводятся новые правила подтверждения качества продукции, пишет газета.ру. Теперь при размещении товаров на маркетплейсах и в интернет-магазинах продавцы будут обязаны предоставлять сведения о подлинности. Согласно изменениям в законе о защите прав потребителей, в карточках товаров необходимо будет указывать ссылки на российские или евразийские госреестры. В этих документах должны быть зафиксированы номер декларации или сертификата, период их актуальности и сведения об органе, выдавшем подтверждение. Если же продукция не подлежит обязательной сертификации, информация об этом должна быть четко и доступно доведена до сведения покупателя. Недалеко от Воронежа нашли жемчужину возрастом около 90 миллионов лет, пишет Лента.ру. Ученые выяснили, что много миллионов лет назад ее образовали иноцерамиды, моллюски больших размеров. Именно они были постоянными жителями морей мелового периода. Также эти моллюски обладали массивными раковинами с мощным кальцитовым слоем. Уникальные ископаемые исследовались с помощью высокоразрешающей микрокомпьютерной томографии. Был найден и центр роста, ядро, связанное с возможным попаданием в полость раковины, песчинки или еще какого-либо инородного тела, что стало толчком к превращению в жемчужину. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
2: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепло, вода».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня вторник, 21 июля. Именины отмечают Федор, Теодор, Савва и Александр. Обязательно поздравьте и обнимите этих людей, но только в том случае, если их дни рождения где-то недалеко. Потому что не каждые именины, ваши, которые рядом с вашим днем рождения. А еще сегодня день переучета и, знаете ли, день мусорной еды.
1: Во всем мире, да, это мусорная еда зовется junk food. Ну, вы все знаете, высококалорийные продукты с большим количеством сахара, соли, жиров, но при этом с минимальным содержанием витаминов. Такие ультрапереработанные, да, термин появился еще в 50-х годах прошлого века, и с тех пор вокруг таких блюд скопилось множество поразительных и, кстати говоря, подтвержденной наукой фактов.
0: Это вообще немножечко, конечно, обидно, что все, что вкусно, оно не очень полезно, а все, что полезно, не всегда вкусно.
1: Давайте вернемся к происхождению названия. Слово появилось из-за упаковки. Изначально в 70-х годах термин связывали не только с составом ингредиентов, да, но и с горами отходов. Упаковки от готовой еды заполоняли улицы, что и закрепило за ней название мусорное, потому что они всегда такие обильные, яркие, с картинками, привлекающие внимание.
0: Я считаю, упаковка должна быть такая, чтобы ее тоже можно было потом съесть.
1: Умница моя. То есть вот эти вот съедобные, например, тарелки или миски из хлебушка, да? Вот, конечно.
0: Я знаю, где есть съедобные миски из хлебушка.
1: Да, мы в курсе. А теперь некоторые маркетинговые хитрости. Итак, знаменитые чипсы часто делают с добавлением скрытых кислот и ароматизаторов, чтобы подавить естественное чувство насыщения. Мозг просто не успевает регистрировать съеденное количество калорий, поэтому хочется больше и больше, хотя ты уже просто
0: Какой хитрый жук!
1: Не то слово. Потом, для придания аппетитного такого мясного оттенка сосискам и колбасам, которые, конечно же, получается абсолютно серая такая масса, там, да, кто был на предприятиях, тот видел. Так вот, колбасам и сосискам массового производства для этого используют красители вроде нитрита натрия.
0: Слушай, нитритная соль — это вообще-то штука, которая убивает всякие разные нехорошие, там, если вдруг в мясе что-то попадется. И если ее не нагревать больше, чем 80 градусов, то никакой она прям такой дикой боли вашему организму не принесет.
1: Смотри, у нас тут появился адвокат мусорной еды.
0: Нет, я просто стала делать самодельные сосиски.
2: Что это было? Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон, Рестик и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Реклама.
4: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
5: Ясно, папе! Ясно, маме!
6: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман» 370707.
7: Компания «Нью Голд» в связи с расширением производства приглашает в свою команду контролеров ОТК, ювелиров-закрепщиков, шлифовщиков, гальваников и уборщиц. Высокая выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Сантильдалас-Бадегасе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, ну в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 27, а ночью до плюс 19 градусов. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 45%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. В Санкт-Петербурге оно дождливое и немножечко хмурое, но, с другой стороны, мы, в общем-то, привыкли. О чем же мы поговорим с утра пораньше. Новость вот такая вот прилетела. 53-летний бразилец летит вокруг Земли на самодельном самолете. Да, вот, сделал сам и полетел. И уже преодолел он достаточное количество километров. Мы же решили поинтересоваться у вас. Делали ли вы в жизни какие-то необдуманные странные поступки? Может быть, какие-то безумные поступки? И все знакомые и мимо проходящие люди крутили пальцем у виска, а вы продолжали, собственно, свое творение.
2: Летит на самодельном самолете. Из каких материалов этот бразилец сконструировал этот летательный
1: аппарат? Леш, ну как обычно, и палок.
2: И палок. Ну,
1: да,
2: там,
1: это же понятно.
2: А палок в Бразилии завались.
1: Заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», в наш телеграм-канал «Радио Ваня ФМ», в нашу группу в Максе, она также называется «Радио Ваня», и рассказывайте о том, что вы однажды натворили, а может быть, сотворили. Вот кто-то построил самолет. Я тут недавно смотрела очень интересную передачу «Самые необычные дома в России». И вот один умелец построил дом-корабль. Он действительно похож на корабль, но вся проблема в том, что зарегистрировать его нет никакой возможности, потому что СНИПы и всяческие разные стандарты для этого корабля не работают.
2: Там я сейчас представил себе жену этого человека в кокошнике, такая стоит перед этим кораблем, или на носу этого корабля. «Ах, если бы мечта моя сбылась».
1: Мечта ее, наверное, сбылась, но продать этот корабль нет никакой, не представляется никакой возможности.
2: Так они, наверное, для себя все-таки строили? Или...
1: Ну, он строил и построил, и уже хочет что-нибудь другое строить, но для этого нужны финансы.
2: Он вытащил смету такую, ой, не, надо продавать.
1: Поэтому надо, да, как-то избавиться от этого корабля. Так вот, стены у него, естественно, не прямые, площадь этого корабля, как жилого помещения, непонятно, как сосчитать, ну и, в общем-то, ни в какие стандарты он не вписывается. Второй, значит, умелец выкупил у администрации некого района водонапорную башню. Она примерно получилась у него на 6 этажей. И вот он тоже начал делать в ней ремонт. Все бы ничего, но вдруг внизу прорвало канализацию, и там тоже проблемки случились. Вот это я говорю, это самые необычные. Поэтому если вы вдруг решили построить какой-то необычный дом, знайте, он с вами навсегда. Ну, так получается. Вот. Друзья, что, сегодня за самый необычный комментарий мы решили вручить фирменную сумку «Шоппер» от «Радио Ваня», а потому доставайте из кулуаров вашей памяти все ваши поступки и начинания и выкладывайте. А может, у вас еще и фотки имеются.
0: Здесь тебе не Дисней. Здесь тебе не Дисней. «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, однообразные, но обязательные занятия вас не особо привлекают. Зато не исключено начало романтических отношений.
2: Овны, мужчины, устоять перед вашим обаянием абсолютно нереально. Пользуйтесь моментом стать еще счастливее.
1: Тельцы, женщины, поступки, совершенные под влиянием эмоций, не приведут ни к чему хорошему. На помощь придет сдержанность.
2: Тельцы, мужчины, сегодня лучше сгладить углы. Излишнее напряжение приведет к непониманию с обеих сторон.
1: Близнецы, женщины, вам нетрудно найти общий язык с теми, кто не может договориться даже с собой.
2: Близнецы, мужчины, не беспокойтесь и не тратьте время на фантазию. Пользуйтесь проверенными схемами.
1: Раки, женщины, на многие вещи удается взглянуть по-новому, и это оказывается безумно полезным.
2: Раки, мужчины, удачные импровизации и просто невероятные совпадения – это ваша нынешняя реальность.
1: Львы, женщины, день благоприятен для начала новых дел. Нетривиальный творческий подход обеспечит успех в любых начинаниях.
2: Львы, мужчины, вам захочется уединиться и подумать о недавних событиях. Не откажите себе в этом.
1: Девы, женщины, вы добьетесь успехов, если проявите целеустремленность и настойчивость.
2: Девы, мужчины, велико желание защитить свои позиции, но не вздумайте идти на попятную.
1: Весы, женщины, упорство и настойчивость против лени и компромиссов. Выбор за вами.
2: Весы, мужчины, будьте внимательны, чтобы не упустить ничего важного и ценного.
1: Скорпионы, женщины, сосредоточиться на работе мешают чересчур общительные коллеги. Но вы сегодня убедительны, как никогда.
2: Скорпионы, мужчины, повлиять на ситуацию можно, но деликатно и без всякого надрыва.
1: Стрельцы, женщины, самостоятельность – это ваш успех. Вовремя заметить чужие ошибки повезет самым наблюдательным.
2: Стрельцы, мужчины, ваша уверенность имеет столько же оснований, как и ваш успех.
1: Козероги, женщины, многое зависит от вашего настроя и подхода к решению проблем.
2: Козероги, мужчины, чуть больше усилий вас не перенапряжет, зато результативность повысится в разы.
1: Водолеи, женщины, вы меняете планы на ходу и приноравливаетесь к новым обстоятельствам. Это освежает и вдохновляет.
2: Водолеи, мужчины, у вас обнаружится масса талантов, каждый из которых обязательно пригодится.
1: Рыбы, женщины, чудесное время для неторопливой и вдохновенной творческой работы.
2: Рыбы, мужчины, возможны новые знакомства, поэтому выглядеть стоит презентабельно, чтобы чувствовать себя максимально уверенно.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня вторник. Вы рассказываете истории о совершенных вами или вашими знакомыми безумных поступках, объяснение которому до сих пор найти не удалось. Екатерина Сергеевна отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. Я многих не просто удивляю, а шокирую. 16 лет, проработав в поликлинике, уволилась и работаю теперь в культурном клубе. Сошлась с мужчиной младше меня на 10 лет. Все говорили: зачем, он тебя рано или поздно бросит. Слово, много чего говорили, а вот живем 7 лет вместе, и мне абсолютно не важно ваше мнение, постулирует Екатерина. Вот такая, вроде тихая, спокойная, стабильная, а могу резко что-то поменять или врезать. Главное, чтобы это было что-то хорошее.
2: Ты представляешь, я бы тоже вот так вот сидела тут с тобой, сидела, потом раз и резко пошла на кассу какого-нибудь магазина. Ну, а почему бы нет? Я вообще-то училась на бухгалтера, между прочим.
1: Ты и людей хорошо просчитываешь. Я смотрю, голубчик, вам не только клубники, вам еще и 6 килограммов черешни надо узбекской взять.
2: Еще одно сообщение от Анны Медведевой. Брат у меня совершил безумный поступок в минувшие выходные. Не подумав, нажал разом все кнопки на самокате, пишет Аня, и сломалось все, и выключился сам. Вот тут, конечно, хотелось бы узнать, сам самокат или брат, но, естественно, да, мы
1: братанчик
2: люди...
1: отрубился просто чуть-чуть.
2: Анечка чинила этот самокат от 3 до 5 часов. Там просто время, оно, знаешь, как-то проходило незаметно, и да, Аня только успевала считать...
1: Какое проходило? Пролетало.
2: Вот. Сделала все, что могла. И дальше Аня пишет. При этом теперь кнопки все работают, но после поломки перестала работать кнопка включения самоката, и теперь мы отключаем батарею.
1: Ага, ну а брат, соответственно, пришел в себя и теперь говорит только на древнеиспанском языке.
2: В какой последовательности все это происходит, Анечка нам не сообщила, но за письмо спасибо большое. Вы тоже, кстати, можете написать что-нибудь в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня» по теме, конечно же. А еще у нас есть телеграм-канал «Радио Ваня FM» и группа в Максе, она называется «Радио Ваня», но в телеграме и Максе, пожалуйста, не забывайте представляться и говорите, из какого вы города. Ну, потому что, ну, никак же невозможно понять, откуда пишет, вот, например, нам товарищ по имени Иван Глухов, который убеждает нас в том, что безумный поступок — это помогать своим родителям еду готовить, мыть посуду и поливать грядку. Я
1: считаю... Ну, конечно, просто невероятно. Это просто предводитель армии фанатиков своего дела.
2: Монатиков.
1: Как анатика. Все, спокойной ночи.
2: Договорим.
0: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: там нет любовь. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
4: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
5: Коль готовить не хотите? В «Поварешку» приходите. Вкусно! Быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварешка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – магазин «Тепло, газ, вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка, ИП «Коряшников». В Костроме прошел фестиваль российской снегурочки. С 1 сентября в российских школах появятся два новых предмета. В Африке обнаружили новый вид обезьян. Всем привет, радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме прошел фестиваль российской снегурочки «Мороженое лето Кострома», пишет администрация города. Производители из Костромской области и соседних регионов презентовали гостям более 25 сортов мороженого. Желающие дегустировали мороженое с горгонзолой и пробовали рожок со вкусом белорусских драников. По оценкам организаторов, за несколько часов участники фестиваля съели более 900 килограммов мороженого. Кроме этого, на площадке перед главной сценой состоялось пенное шоу с диджеем Морозом, а праздничное настроение в течение всего дня задавали российская снегурочка, академики снежных чудес и творческие коллективы Костромы. Минпросвещение России предложило с 1 сентября этого года разделить школьный предмет основы безопасности и защиты Родины на два самостоятельных обязательных курса – безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка. Пишет газета «РУ». Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, обновленная программа будет ориентирована на практические навыки, которые помогут школьникам действовать в различных жизненных ситуациях – дома, в городе, на природе и в цифровой среде. Каждый из двух курсов рассчитан на 34 учебных часа. Новые правила начнут действовать для учащихся, которые перейдут в 8 класс или будут приняты в 10 в 26-27 учебном году. В Демократической Республике Конго ученые обнаружили новый вид обезьян с необычной маскообразной мордой, пишет газета «РУ». Открытие стало одним из самых редких. Это лишь пятый новый вид обезьян, зарегистрированный в Африке за последние 75 лет. Вид обитает в одном из самых труднодоступных районов Африки, где практически отсутствует инфраструктура и нет автомобильных дорог. По словам исследователей, экспедиции в район обитания этого вида требуют сложной логистики. Сначала ученым приходится добираться самолетом, затем пересаживаться на мотоциклы, несколько дней идти пешком и завершать путь на лодках. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио «Ваня».
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепло, вода».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11. На «Радио «Ваня».

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. А мы сегодня о безумных поступках решили поговорить. Какие совершали вы или, может быть, ваши знакомые. Ну, может, не безумные, может быть, странные. И до сих пор не можете объяснить ни себе, ни людям, зачем вы это сделали. Сообщения ваши принимаются в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM» и в канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Автор одного из комментариев сегодня получит фирменную сумку «Шопер» от «Радио Ваня». И вот, пожалуйста, вам Сергей Хапуженков. 20 лет. 20 лет и 2 года. Рыбачил я на маленькой весельной лодке. Взял тайком от всех, заказал большую и мотор. Ну, все, думаю, дома будет скандал. Нет, рыбачим и катаемся всей семьей, и все счастливы, так что не такой уж это был и безумный поступок. Хотя смелый, Сережа, могла бы жена там как-то а-та-та настучать. Привет моему зайцу, пишет Сергей, и Жуковке, это Брянская область у нас.
2: Какая гармоничная семья все-таки у них, а?
1: Да.
2: Наташа, обруч, самый безумный мой поступок случился 10 лет назад. Моя тетя в лесу Ярославской области встретила Брэда Питта. Нашла сухопутную черепаху. Ну, может, уползла у кого-то, а может, просто выкинули злые люди. Она позвонила моей маме и рассказала о находке. Мы посовещались и решили забрать черепаху себе. В субботу поехали, обратно в воскресенье. До сих пор не понимаю, вот что меня дернуло проехать 1500 километров ради черепахи. Всем хорошего дня и отличного настроения.
1: Просто хотелось бы очень узнать, дорогая Наташа, что сейчас с этой черепахой? Она у вас? Может быть, вы заметили какие-то отклонения в ее поведении?
2: И наварили супа самого вкусного в мире. А вы знаете, что мясо черепахи немножко напоминает говядину?
1: Я бы не хотела бы есть ни черепаху, никого. Я помнится, как-то мы в одном из заведений решили заказать...
2: Бобра!
1: Да. Решили заказать краба. И повар вынес его живого. И краб вот так вот клешнями вот так вот развел, как будто говорил: «Здравствуйте». И мы на него посмотрели и отказались. Потому что я как представил... Я понимаю, что кто-то, может быть, другой там бы, может, его выкупил и отпустил.
2: А, может быть, он просто всплеснул клешнями от того, что «Какие красивые люди сейчас будут меня жрать!»
1: Мне показалось, что это так грустно. И хотя я, конечно, не вегетарианец, но вот так вот, чтобы... живого человека и...
2: Ну, человека нет, это понятно.
1: Ну, у него был человеческий взгляд,
2: понимаешь? Взгляд, да, вот эти черные точечки, да? Слушай, а ты знаешь, я жалею кроликов, стараюсь их не есть.
1: Я думаю, что благодаря тебе несколько, судя по тебе, несколько десятков, ладно, не тысяч, сотен кроликов остались живы.
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
2: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
3: Компания New Gold в связи с расширением производства приглашает в свою команду восковщиц, восковщиков, кладовщиков-учетчиков, ювелиров-монтировщиков, полировщиков ювелирных изделий. Высокая выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Сантиль-де-Лас-Бадегасе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, ну в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 27, а ночью до плюс 19 градусов. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 45%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня вторник. Вы рассказываете нам истории обыкновенного безумия. Для тех поступков, объяснения которым не было и тогда, ни сейчас.
2: Не, может, сейчас уже как-то его можно объяснить, но тогда это казалось действительно странным.
1: Валентина Валентинка отметилась в нашем канале в Максе. Я из города Бердска, и мой самый безумный поступок — это когда я одна с двумя маленькими детьми улетела срочно из Калининграда в Новосибирск. В кармане было 3 тысячи рублей и 80 килограммов вещей. Я вообще попала в совсем незнакомый мне город, просто понадеялась на удачу. И вот уже 5 лет живем с детьми, и город казался очень хорошим. Вот так вот, однажды рискнув, стали счастливыми.
2: Ну, я скажу, что в Санкт-Петербург я приехала в 2006 году тоже с практически двумя детьми на руках и тоже с какими-то килограммами шмоток. Ну, не 80, но все же. И первые 2 года было достаточно тяжело, потому что из средней полосы России, знаешь, вот так вот переехать, когда у тебя лето — это лето, зима — это зима, там тут минус 30, тут плюс 30. И Санкт-Петербург — минус 5, и уши отваливаются. Это, знаешь ли, тебе не баран чихал. Я чихала.
1: Да, не мудрено, конечно, у нас климат еще тот. Наталья здесь же в Максе. Самый смелый поступок было поехать в любимый город Санкт-Петербург. Вот просто все бросила и поехала. Город прекрасный.
2: Вот, моя девочка.
1: Да.
2: Еще одно сообщение на этот раз в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» от Сергеевны. 11 лет отношений. 5 из них в браке. Измены. Я ушла. Бросила сферу бьюти. И знаете, пошла я учиться на автомеханика. Теперь квалификация автоэлектрик. Чиню Некрух, BMW, Mercedes.
1: Ну, Некрухи, в смысле, убитые машины, да?
2: Да. Также ставлю автоматические коробки передач от Ягуара на Газели, где стоит механическая коробка. Разработка века, между прочим, от Сергеевны. Занимаюсь дрифтом, знаю лично питерских пилотов. Серегу Стилова, Серегу Буста, Зенича и Борща.
3: Ого, самих чуваков!
2: Теперь сложнее встретить мужчину, потому что знаю порой больше, чем они. Было сложно и страшно уйти из бьюти в техмасло, но горжусь. Это лучшее дерзкое решение в моей жизни. Ну и тут еще Сергеевна приписывает: ах да, и ручку от BMW F90 мы тоже можем поставить на вашу газель.
0: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио Ваня.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про самые безумные поступки, которые мы с вами обязательно совершали в своей жизни. И вот что вы пишете в нашем канале в Максе, который называется «Радио Ваня». Сообщение от Венеры Михеевой. Кстати, мужу Виктору Венера передает привет и коллеге Екатерине. В 2018 году приехала в Петербург. Что самое интересное, муж будущей Венеры тоже в этом же году приехал в Петербург, но знакомы они тогда еще не были. А приехали вот так, наобум, с какими-то кредитами, денег едва хватало на съемное жилье и какое уж там на самые обычные расходы. Было непросто, но со временем, то есть познакомилась Венера с Виктором, а, Виктору, муж Виктор.
2: Француз.
1: Наверняка.
2: Как Гюго, Виктор Гюго.
1: Да. Так вот, Виктор с Венерой познакомились, закрыли кредиты, купили квартиру, машину. И теперь у нас уже вторая квартира появилась. Но именно тот, 2020-й, мы вспоминаем с особой любовью. Где-то начало нашего пути, как муж и жена, год нашего взлета, слава богу, без падений. Мы были молоды, безумны и смелы. И переезд в Петербург стал самым важным и одновременно самым безумным решением в нашей жизни. Но теперь мы знаем, что все было не зря.
2: Александра, привет из Смоленска. Для меня самый безумный поступок – это смена деятельности. Раньше работала в сфере красоты и сменила ее на культурную деятельность. С мая работаю в доме, внимание, культуры! И решила поступить в Институт искусств. Сегодня у меня первый вступительный экзамен. Сашенька, вам только успехов, удачи, естественно, карьерного роста.
1: И положите пятачок под пятку. Ну, на всякий случай. Еще одно сообщение от Натальи из Воткинска. Прожив с мужем 20 лет, на тот момент моему сыну уже было 18, я влюбилась. И не в мужа. Представь себе, Алешка. Да так влюбилась, что аж голову снесло. Более того, я еще и забеременела. Хотя все врачи, которых я обошла, ставили крест и говорили: ну, милочка, увы, уже все. Теперь уже сын у вас единственный будет. А тут такое. В общем, была у меня дилемма. Или продолжать жить в семье, в которой все изжито. Вот. Или рожать ребенка и идти к мужчине, о котором я грезила ночами. Я вообще не представляла, что у нас получится, потому что разница-то в 16 лет, он младше. Но я выбрала изменить свою жизнь. И в 40 родила еще одного сына. Вышла замуж, мы живем и радуемся. 8 лет уже я благодарна Богу за такой подарок судьбы, пишет Наталья, как я уже говорила, из Воткинска.
0: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
1: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44», Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
2: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-150-3.
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
5: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Заволжье приостановлена подача горячей воды. В Госдуме предложили выдавать подросткам сертификат за первый заработок. В России закрепили новое использование формы слова. Всем привет на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Заволжском районе начался ремонт оборудования на газораспределительной станции, пишет администрация города. В связи с этим будет временно приостановлена услуга горячего водоснабжения в домах на улицах Машиностроителей, Московской, Китицинской, Муромской, Даремской, Беленогово, Голубково, Вокзальной, поселке Учхоз и санатории Костромской. Завершить работы планируется 22 июля. В 8 вечера, после чего начнется поэтапное восстановление горячего водоснабжения. О сроках восстановления коммунальных услуг жители могут узнать по телефону Единой информационной службы ЖКХ города 390404. Депутаты Госдумы выступили с инициативой ввести образовательный сертификат для подростков от 14 до 18 лет, которые впервые получили официальный доход, пишет «Известия». По словам парламентариев, средства сертификата предлагается направлять на образовательные цели: покупку учебной литературы, оплату программ доп. Образования, профессиональных курсов, профориентационных программ и образовательных онлайн-сервисов. Они считают, что эта мера повысит заинтересованность подростков в официальном трудоустройстве, поможет сформировать финансовую грамотность и связать первый трудовой опыт с дальнейшим обучением и профессиональным развитием. Употребление формы глагола «махаю» теперь не противоречит литературной норме. Его признали равноправным вариантом наряду с формой «машу», пишет газета.ру. По словам экспертов, до прошлого года единственно верной считалась форма, образованная путем чередования букв «х» и «ш» – «машу», «машешь», «машет». Вариант «махаю», «махаешь», «махает» тоже фигурировал в словарях, но с пометкой о том, что он относится к разговорному стилю или даже является просторечием. Однако, пояснили специалисты, в ходе развития языковых процессов в повседневной речи закрепились унифицированные формы без чередования. Теперь «махаю» и «машу» считаются равноправными вариантами одной и той же формы глагола. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня вторник, 21 июля. Именины отмечают Федор, Теодор, Савва и Александр. Обязательно поздравьте и обнимите этих людей, но только в том случае, если их дни рождения где-то недалеко. Потому что не каждые именины, ваши, которые рядом с вашим днем рождения. А еще сегодня день переучета и, знаете ли, день мусорной еды.
1: Во всем мире, да, это мусорная еда зовется junk food. Ну, вы все знаете, высококалорийные продукты с большим количеством сахара, соли, жиров, но при этом с минимальным содержанием витаминов. Такие ультрапереработанные, да, термин появился еще в 50-х годах прошлого века, и с тех пор вокруг таких блюд скопилось множество поразительных и, кстати говоря, подтвержденной наукой фактов.
0: Это вообще немножечко, конечно, обидно, что все, что вкусно, оно не очень полезно, а все, что полезно, не всегда вкусно.
1: Давайте вернемся к происхождению названия. Слово появилось из-за упаковки. Изначально в 70-х годах термин связывали не только с составом ингредиентов, да, но и с горами отходов. Упаковки от готовой еды заполоняли улицы, что и закрепило за ней название мусорное, потому что они всегда такие обильные, яркие, с картинками, привлекающие внимание.
0: Я считаю, упаковка должна быть такая, чтобы ее тоже можно было потом съесть.
1: Умница моя. То есть вот эти вот съедобные, например, тарелки или миски из хлебушка, да? Вот, конечно.
0: Я знаю, где есть съедобные миски из хлебушка.
1: Да, мы в курсе. А теперь некоторые маркетинговые хитрости. Итак, знаменитые чипсы часто делают с добавлением скрытых кислот и ароматизаторов, чтобы подавить естественное чувство насыщения. Мозг просто не успевает регистрировать съеденное количество калорий, поэтому хочется больше и больше, хотя ты уже просто
0: подзажук. Ах ты, какой хитрый жук!
1: Не то слово. Потом, для придания аппетитного такого мясного оттенка сосискам и колбасам, которые, конечно же, получается абсолютно серая такая масса, там, да, кто был на предприятиях, тот видел. Так вот, колбасам и сосискам массового производства для этого используют красители вроде нитрита натрия.
0: Слушай, нитритная соль — это вообще-то штука, которая убивает всякие разные нехорошие, там, если вдруг в мясе что-то попадется. И если ее не нагревать больше, чем 80 градусов, то никакой она прям такой дикой боли вашему организму не принесет.
1: Смотри, у нас тут появился адвокат мусорной еды.
0: Нет, я просто стала делать самодельные сосиски.
2: Что это было? Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Сантильдалас-Бадагасе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, ну в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 27, а ночью до плюс 19 градусов. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 45%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на Радио Ваня.
5: День

0: утренняя зарядка.
1: На радио Вайн.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, пудель и такса. Мы приглашаем вас в группу «Радио Ваня» ВКонтакте, извините, только что отпустила. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали породу собак.
3: На картинке подсказки беспилотный робот-доставщик. Многие, наверное, уже видели, по крайней мере, жители Москвы, так уж точно, потому что там эти роботы ездят, роверы. Вообще, впервые эти роботы начали использовать в 2020 году. И сначала они действительно возили офисы между документами в Сколково, в нашем центре. И постепенно эта технология доказала свою надежность, и умные роботы выехали на улицы Москвы. Но в Санкт-Петербурге тоже их можно встретить. Например, в Мурино, в Ленобласти. Буквально тут у нас через дорогу. А еще можно их встретить на горнолыжных курортах Роза Хутор и Красная Поляна в Сочи.
2: Они там мазь для лыж доставляют.
3: Вообще, как он устроен? Конечно, у него есть камеры, сенсорные датчики, чтобы замечать препятствия и строить безопасный маршрут. GPS-навигатор. Ну и вот у Алексея возник справедливый вопрос. А как же его не крадут? А кому он нужен? Зачем тебе в твоих хоромах там, да, в 54 квадратных метра эта штуковина? Я понимаю, мне там на дачу соседу передать, ну, что-нибудь.
2: Документы. Иван-чай. Хорошо ферментированный Иван-чай.
3: Но зачем он нужен?

0: Табак. Пишите свои варианты ответов в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» под картинкой, подсказкой, которую мы уже описали как нельзя
1: красочнее,
0: да, подробнее. Один из авторов правильного ответа получит 2 билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм». Шоу состоится 30 июля в ДК Ленсовета при поддержке «Радио Ваня».
2: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на «Радио Ваня».

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, мы вас приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали породу собак.
3: На картинке подсказки робот-доставщик что-то кому-то везет. Везет сам, никто его не тянет за веревочку, никто им не управляет. У него есть электронные мозги, и он прекрасно понимает, куда он должен добраться, и, может быть, даже понимает, зачем. Очень много ответов такса, возможно, потому что он маленький, приземистый, и у него такой небольшой хвостик, антенка, которая помогает ему не наезжать на всяческие разные поребрики, бордюры в миру и все другие препятствия. Что еще вы предположили? Ну, вообще, тут целый набор низеньких собак, вот бассет-хаунд, да, например, имеется, и терьеры всяческих размеров и видов, далматинец, робот черно-белый, и, видимо, кому-то показалось, что нужно обратить внимание именно на это, на цвет этого прибора и угадать таким образом собаку. Но нет, вы ошибаетесь, нет, это не пекинес, хотя пекинес тоже такой сбитенький, да, и плотненький. Лабрадор-ретривер, там даже уже пошли уточнения. Цирк-шнауцер, да, пишет нам Ксения.
2: Вообще, конечно... ну да, пошли, короче говоря, с самого начала от внешнего сходства.
3: Да, доберман вот еще есть, тут я не совсем поняла логику, но, с другой стороны, иногда в нашей передаче логика вообще отсутствует, какая бы то ни была. Это я шучу так вот. Эрдель-терьер, баллонка. Ну, какой эрдель-терьер? Ну, посмотрите. Ой, у меня даже микрофон чуть не упал от эрдель-терьера. А Джек Рассел вот еще есть. Действительно, Джек Рассел, они такие бодренькие. А кто-то написал, что наш рободоставщик вовсе не бодрый, едет медленно, как черепаха. Ну, как запрограммировали, так и едет. А особенно зимой-то по нашим дорогам. Попробуй, пройди. Я, кстати, видела много видеороликов, как люди помогали таким роботам-доставщикам выбираться из сугробов, где они буксовали, и относились к ним прям по-человечески. Ну, как будто бы это вот член семьи.
2: Милота какая.
3: Долго мы ждали правильного ответа, но, наконец, дождались. Друзья, еще раз, он едет действительно сам. Самоед. Есть такая порода собак. И, кстати, по одной из версий их назвали так потому, что когда они тащат сани по белому снегу, а они именно этим и занимаются, их не видно и кажется, что сани едут сами. Повторюсь, это по одной из версий.
2: Ну, а сегодня мы с правильным ответом поздравляем Юлию Виноградову. Она получает 2 билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм». Мужские размышления, выраженные словами и пластикой тела. Финальные номера будут исполнены под потоками воды. Шоу «Под дождем» 30 июля, ДК имени Ленсовета, 12+.
1: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. 21 июля сегодня на Руси отмечался в этот день Прокопий Жнец. Именно с этого дня начинали жать рожь. Крестьяне служили молебен в честь святого, ну и затем всей семьей выходили в поле. Самый главный обряд этого дня – это вязание первого зажиночного, так называемого, снопа. Доверяли это дело самой старшей женщине в семье и приступали к работе.
2: Интересно, почему самая старшая, она самая сильная была, так, когда она сжимала рожь, и рожу может тоже сжать, если это самое слово какое неверное скажешь.
1: Бабы на Руси были крепкими. Они же, знаешь, в поле рожали и дальше шли.
2: Были руки-базуки.
1: В этот день на полях появлялась загадочная комаха.
2: Ой.
1: Так называли червеца-вредителя, который якобы собирался в клубок и катался по земле.
2: От хохота.
1: И вот считалось большой, да, как тебе рожу сжимают. Ага. Считалось большой удачей, если такой клубок попадался под ноги. Это предвещало благополучие на целый год вперед. А еще с Прокопия начинала поспевать черника. И люди приметили: зреет черника, идет жатва лиха. Собирали ягоду чаще дети, пока взрослые были заняты в поле, ну, сам понимаешь, да? Ну и шутили, что черника зреет под комариные песни. Кстати, во многих регионах России в этом году просто нашествие полчища комаров, а я думаю, откуда они делись у нас, да, из Ленинградской области? Они улетели в другие, потому что что здесь делать у нас? Дожди идут. Тут, да, в Москве жарко, пожалуйста, они там и расплодились.
2: Слушай, ты знаешь, что я в этом году оценил все прелести проживания на высоком этаже, потому что насекомые туда, ну, почти не долетают, плюс еще москитные сетки.
1: Ну, вот я тебе и говорю, в этом году их просто даже и нет, вот честно тебе скажу, потому что...
2: В городе, да?
1: Так и за городом нет.
2: Особенно...
1: Просто куда-то делись. Нет, если у вас есть комары, можете, конечно, поделиться с нами своей
2: горестью. Отсыпьте нам пару коробков.
1: Нет уж, спасибо. А еще в этот день начинали собирать грузди. Они как раз появлялись к 21 июля. Я вот просто так подумал, да, грузди такие сидят. Где? Самый старший грусть. 21 число, ребята. 21. Так, сначала ребята, рыжики, потом мы.
2: Так, Коля, значит, во всех мессенджерах нашим, давай, напиши.
1: Да. Итак, друзья, всех поздравляем, естественно, с этим замечательным праздником. Ну и айда за черникой.
0: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Компания New Gold в связи с расширением производства приглашает в свою команду контролеров ОТК, ювелиров-закрепщиков, шлифовщиков, гальваников и уборщиц. Высокая выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме по программе общественных инициатив обновят 11 участков дорог. В Госдуме рассказали о праве беременных на оплачиваемые медосмотры. В Иерусалиме нашли балки времен храма царя Соломона. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме активно продолжаются ремонтные работы в рамках ежегодного областного конкурса общественных инициатив, пишут СМИ-44. Такая программа нацелена на помощь активным горожанам в благоустройстве их территорий. Так, например, на проезде от улицы Щемиловка до Молочной горы подрядчик уже завершил основные работы. Вместе с этим полностью сданный проезд от улицы Ивана Нечаева вдоль домов номер 2 и номер 4 в поселке Новый. Также привели в порядок 3 участка в частном секторе на улицах Просвещения, Клубной и Писателя Осетрова. Работы также ведутся на Малышковском проезде, улицах Наты Бабушкиной, Никитской и Ивановской. Работодатель обязан предоставлять беременным женщинам время для обязательных медицинских осмотров и диспансеризации с сохранением среднего заработка, пишет газета.ру. По словам парламентария, при наличии медзаключения о необходимости более легких условий труда, работодатель должен перевести беременную сотрудницу на такую работу с сохранением среднего заработка. Если же подходящий должности нет, женщину обязаны освободить от выполнения трудовых обязанностей, сохранив за ней зарплату. Археологи нашли в городе Давида в Иерусалиме обгоревшие деревянные балки первого храма, построенного при правлении третьего израильского царя Соломона, пишет газета.ру. Храм Соломона был уничтожен огнем в 586 году до нашей эры вавилонским царем Навуходоносором II в ходе завоевательного похода на Иудею. Предполагается, что обнаруженные массивные деревянные балки пострадали именно в том пожаре. Руководитель раскопок предположил, что эти балки были встроены в крышу внутреннего двора храма и сохранились благодаря штукатурке, которая при плавлении со всех сторон покрыла древесину. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, однообразные, но обязательные занятия вас не особо привлекают. Зато не исключено начало романтических отношений.
2: Овны, мужчины, устоять перед вашим обаянием абсолютно нереально. Пользуйтесь моментом стать еще счастливее.
1: Тельцы, женщины, поступки, совершенные под влиянием эмоций, не приведут ни к чему хорошему. На помощь придет сдержанность.
2: Тельцы, мужчины, сегодня лучше сгладить углы. Излишнее напряжение приведет к непониманию с обеих сторон.
1: Близнецы, женщины, вам не трудно найти общий язык с теми, кто не может договориться даже с собой.
2: Близнецы, мужчины, не беспокойтесь и не тратьте время на фантазию. Пользуйтесь проверенными схемами.
1: Раки, женщины, на многие вещи удается взглянуть по-новому, и это оказывается безумно полезным.
2: Раки, мужчины, удачные импровизации и просто невероятные совпадения – это ваша нынешняя реальность.
1: Львы, женщины, день благоприятен для начала новых дел. Нетривиальный творческий подход обеспечит успех в любых начинаниях.
2: Львы, мужчины, вам захочется уединиться и подумать о недавних событиях. Не откажите себе в этом.
1: Девы, женщины, вы добьетесь успехов, если проявите целеустремленность и настойчивость.
2: Девы, мужчины, велико желание защитить свои позиции, но не вздумайте идти на попятную.
1: Весы, женщины, упорство и настойчивость против лени и компромиссов. Выбор за вами.
2: Весы, мужчины, будьте внимательны, чтобы не упустить ничего важного и ценного.
1: Скорпионы, женщины, сосредоточиться на работе мешают чересчур общительные коллеги. Но вы сегодня убедительны, как никогда.
2: Скорпионы, мужчины, повлиять на ситуацию можно, но деликатно и без всякого надрыва.
1: Стрельцы, женщины, самостоятельность – это ваш успех. Вовремя заметить чужие ошибки повезет самым наблюдательным.
2: Стрельцы, мужчины, ваша уверенность имеет столько же оснований, как и ваш успех.
1: Козероги, женщины, многое зависит от вашего настроя и подхода к решению проблем.
2: Козероги, мужчины, чуть больше усилий вас не перенапряжет, зато результативность повысится в разы.
1: Водолеи, женщины, вы меняете планы на ходу и приноравливаетесь к новым обстоятельствам. Это освежает и вдохновляет.
2: Водолеи, мужчины, у вас обнаружится масса талантов, каждый из которых обязательно пригодится.
1: Рыбы, женщины, чудесное время для неторопливой и вдохновенной творческой работы.
2: Рыбы, мужчины, возможны новые знакомства, поэтому выглядеть стоит презентабельно, чтобы чувствовать себя максимально уверенно.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на Радио Ваня.
3: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Бежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
2: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.
3: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь.

0: плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь.
1: Звездотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
2: Биографический музыкальный фильм «Майкл» собрал в мировом прокате более 1 миллиарда долларов. Об этом сообщили представители картины в соцсетях и поблагодарили поклонников за посещение кинотеатров. По данным издания Variety, «Майкл» стал первым биографическим фильмом, чьи сборы достигли такой суммы. Картина стала наиболее прибыльным кинопроектом студии Lionsgate. Напомним, поп-короля в фильме сыграл его племянник Джафар. Другие родные Майкла тоже участвовали в производстве картины, которая сосредоточена в основном на отношениях Джексона с деспотичным отцом. В России после выхода байопика значительно вырос интерес к дискографии Майкла Джексона. Об этом пишет газета «Ру».
3: А тем временем оскароносный голливудский актер Энтони Хопкинс объявил о начале музыкальной карьеры в 88 лет. В августе выйдет дебютный альбом артиста под названием «Life is a Dream». «Жизнь — это мечта». В альбом вошли произведения, над которыми Хопкинс работал 60 лет.
2: Какое? Ну ты уж так прямо не падай в оборок сразу же в эфире, в студии.
3: Терпение какое. Запись сделана при участии оркестра филармонии под управлением известного венесуэльского дирижера Густава Дудамеля. Хопкинс играет на фортепиано с 4 лет и с детства исполнял произведения Бетховена и Шопена, а подростком стал сочинять музыку для театральных постановок. Актер говорит, что музыка была его первым желанием и первой мечтой, отмечает Daily Mail.
2: Ну и кто там говорит, что «Ой, у меня уже возраст не тот». Тот.
1: Звездотека. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня вы нам рассказываете о безумных поступках, совершенных лично вами, ну или свидетелями которых вы когда-то стали. В телеграм-канале радио Ваня FM отметился Роман. Доброе утро. Решил я как-то залезть на фонарный столб во время свидания с девушкой. И вы знаете, и залез. У меня получилось. Она просила не залезать слишком высоко, и тем не менее, вот прям до самого, до лампочки долез. А слезать-то было тяжелее. Так вышло, что я упал. Но все обошлось. Девушка напереживала за меня. Сейчас не понимаю, ну вот зачем я так поступил? Ну, видимо, хотел произвести впечатление.
2: Ну да, но я считаю, что надо производить впечатление все-таки какими-то адекватными поступками. Например, там, не знаю, букетом роз или...
1: Блеском ума.
2: Блеском глаз.
1: Блеском мысленистых глаз.
2: Но здесь, видишь, все закончилось, по крайней мере, хорошо. А вот у Рафаэля из Ташкента не очень. Правда, он никуда не залезал, он прыгнул с парашютом. Парашют D5U, десанты называют его проще дуб. В общем, в 2011 году совершил он этот поступок. Но прыжок это был часть военной службы. И этот случай, я считаю, пишет Рафаэль, самым безумным, потому что приземлился я на запасном парашюте. Основной-то не раскрылся. Мои правильные действия и оперативность спасли мне жизнь.
1: Какой молодец, Рафаэль!
2: А еще Рафаэль пишет, что радио Ваня – лучший радиоканал по версии Рафаэля из Ташкента.
1: Вот, а это, между прочим, тебе покруче всяких медиаскопов и других
2: и не
1: социологических
2: говори.
1: Контор.
2: Вот. А еще Рафаэль приглашает нас всех к себе в Ташкент. У них сейчас как раз, как мы любим, 45 градусов жары. И мне кажется, если я сейчас поеду в Ташкент, это будет мой самый безумный поступок. Потому что я, знаете ли, уже плюс 25, чувствую себя не очень.
1: Подожди,
2: я питерская мокрица.
1: Подожди, на что ты не любишь сидеть в ватном стеганом халате, в тюбетейке и в 45 градусов пить горячий зеленый чай и обжираться пловом?
2: Ты знаешь, я вот сейчас это представил и уже вспотела.
0: Звук поставим на всю, и соседи не спят.
3: Что под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня все утро читали ваши сообщения о безумствах, которые совершали вы или ваши знакомые, или даже ради вас, или вы ради кого-то. Буквально пара писем еще, и приступим к награждению победительницы. Это сегодня будет девушка. Прочитаю я сообщение от Анастасии Александровны. «Мы купили дачу. Это было в январе. Купили мы ее по одной фотографии. И, знаете, не прогадали. И вот это было действительно очень опасно. Ее даже если и вживую в январе увидеть, то там неизвестно. А вдруг по весне затопит? А ну как какие-нибудь прорвет трубы? А вдруг соседи не очень приятные, которые зимой не приезжают, а летом приехали и включили там какую-нибудь неприятную музыку и орут, как ненормальные.
2: Диджей Тиесто, например, включили на полную катушку.
1: Да, но Анастасии Александровне повезло, и мы вас, Настенька, с этим искренне поздравляем. Действительно, купить дачу по фотографии, но это дорогого стоит. Безумство чистой воды.
2: Ольга Федоренко. К важным решениям подхожу с холодной головой, поэтому у меня нет безумных поступков. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Отрежь! Как говорю, отрежь! Чего и всем желаю.
1: Эй, ну а как же, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Это же так...
2: У нас пропал дух авантюризма.
1: Вот, мне кажется, что у каждого человека в жизни должна быть какая-то своя безуминка.
2: Слушай, но дело в том, что, видишь, есть люди, например, как вот Оля, да, для которых находиться в балансе, в гармонии важнее, чем выходить за рамы своего комфортного мира.
1: Вот это вот, да, выйди из зоны комфорта, а я в нее еще не заходила. Значит, Венера Михеева сегодня у нас победила. Мы решили так. В 2018 году Венера с кучей кредитов и вообще непонятными финансами в кошельке.
2: И перспективами.
1: Переехала в Санкт-Петербург. Как говорится, ни кола, ни двора. Тут же встретила в 2020 году мужа, который тоже в 2018 году приехал гол как сокол. Но к 2020 году ребята воссоединились. Это стало началом их пути. Как мужа и жены. Да, мы были молодыми, безумными и смелыми. Знаешь, в 20-м году, как будто ты в 19-м
2: веке. Это когда еще до исторического материализма было, понимаешь?
1: И тем не менее, Венера считает, что рискнуть надо было, и это стоит сделать хоть раз в жизни. Привет мужу Виктору и коллеге Екатерине. А мы, Венера, от чистого сердца вручаем вам фирменный шопер «Радио Ваня».
0: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме состоялось открытие нового сквера. В России изменятся правила онлайн-продажи товаров. Эксперты нашли самую древнюю жемчужину России. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Заволжье после масштабного обновления открылся сквер юбилейный, пишут СМИ 4. Теперь на нем появились современные игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивная зона, качели, беседки, а совсем скоро заработает и сухой фонтан. Обновление сквера стало возможным благодаря инициативе самих жителей. Почти 10 тысяч костромичей поддержали проект в ходе голосования нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За 5 лет действия президентского проекта в регионе было благоустроено более 600 дворов из 170 общественных территорий и в общем улучшены условия отдыха для 400 тысяч жителей области. С 1 сентября этого года для участников электронной коммерции вводятся новые правила подтверждения качества продукции, пишет газета.ру. Теперь при размещении товаров на маркетплейсах и в интернет-магазинах продавцы будут обязаны предоставлять сведения о подлинности. Согласно изменениям в законе о защите прав потребителей, в карточках товаров необходимо будет указывать ссылки на российские или евразийские госреестры. В этих документах должны быть зафиксированы номер декларации или сертификата, период их актуальности и сведения об органе, выдавшем подтверждение. Если же продукция не подлежит обязательной сертификации, информация об этом должна быть четко и доступно доведена до сведения покупателя. Недалеко от Воронежа нашли жемчужину возрастом около 90 миллионов лет, пишет Лента.ру. Ученые выяснили, что много миллионов лет назад ее образовали иноцерамиды, моллюски больших размеров. Именно они были постоянными жителями морей мелового периода. Также эти моллюски обладали массивными раковинами с мощным кальцитовым слоем. Уникальные ископаемые исследовали с помощью высокоразрешающей микрокомпьютерной томографии. Был найден и центр роста, ядро, связанное с возможным попаданием в полость раковины, песчинки или еще какого-либо инородного тела, что стало толчком к превращению в жемчужину. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: без тебя.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика лед. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+. Реклама.
4: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
5: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-150-3.
6: Коль, готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. У вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы – магазин «Тепло, газ, вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка ИП «Коряшников». В Костроме прошел фестиваль российской снегурочки. С 1 сентября в российских школах появятся два новых предмета. В Африке обнаружили новый вид обезьян. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме прошел фестиваль российской снегурочки «Мороженое лето Кострома», пишет администрация города. Производители из Костромской области и соседних регионов презентовали гостям более 25 сортов мороженого. Желающие дегустировали мороженое с горгонзолой и пробовали рожок со вкусом белорусских драников. По оценкам организаторов, за несколько часов участники фестиваля съели более 900 килограммов мороженого. Кроме этого, на площадке перед главной сценой состоялось пенное шоу с диджеем Морозом, а праздничное настроение в течение всего дня задавали российская снегурочка, академики снежных чудес и творческие коллективы Костромы. Минпросвещение России предложило с 1 сентября этого года разделить школьный предмет основы безопасности и защиты Родины на два самостоятельных обязательных курса – безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка. Пишет газета.ру. Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, обновленная программа будет ориентирована на практические навыки, которые помогут школьникам действовать в различных жизненных ситуациях – дома, в городе, на природе и в цифровой среде. Каждый из двух курсов рассчитан на 34 учебных часа. Новые правила начнут действовать для учащихся, которые перейдут в 8 класс или будут приняты в 10 в 26-27 учебном году. В Демократической Республике Конго ученые обнаружили новый вид обезьян с необычной маскообразной мордой, пишет газета.ру. Открытие стало одним из самых редких. Это лишь пятый новый вид обезьян, зарегистрированный в Африке за последние 75 лет. Вид обитает в одном из самых труднодоступных районов Африки, где практически отсутствует инфраструктура и нет автомобильных дорог. По словам исследователей, экспедиции в район обитания этого вида требуют сложной логистики. Сначала ученым приходится добираться самолетом, затем пересаживаться на мотоциклы, несколько дней идти пешком и завершать путь на лодках. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепло, вода».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

Громко плясал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог. Языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44, телефон 542-302.
2: Ясно папе, ясно маме, окна ставьте.
3: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
4: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
5: Компания «Нью Голд» в связи с расширением производства приглашает в свою команду восковщиц, восковщиков, кладовщиков-учетчиков, ювелиров-монтировщиков, полировщиков ювелирных изделий, высокая выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Алло!
0: Радио Ваня.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

сгорим. Давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар.

0: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Заволжье приостановлена подача горячей воды. В Госдуме предложили выдавать подросткам сертификат за первый заработок. В России закрепили новое использование формы слова. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Заволжском районе начался ремонт оборудования на газораспределительной станции, пишет администрация города. В связи с этим будет временно приостановлена услуга горячего водоснабжения в домах на улицах Машиностроителей, Московской, Китицинской, Муромской, Даремской, Беленогово, Голубково, Вокзальной, поселке Учхоз и санатории Костромской. Завершить работы планируется 22 июля в 8 вечера, после чего начнется поэтапное восстановление горячего водоснабжения. О сроках восстановления коммунальных услуг жители могут узнать по телефону Единой информационной службы ЖКХ города 390404. Депутаты Госдумы выступили с инициативой ввести образовательный сертификат для подростков от 14 до 18 лет, которые впервые получили официальный доход, пишет «Известия». По словам парламентариев, средства сертификата предлагается направлять на образовательные цели, покупку учебной литературы, оплату программ доп. Образования, профессиональных курсов, профориентационных программ и образовательных онлайн-сервисов. Они считают, что эта мера повысит заинтересованность подростков в официальном трудоустройстве, поможет сформировать финансовую грамотность и связать первый трудовой опыт с дальнейшим обучением и профессиональным развитием. Употребление формы глагола «махаю» теперь не противоречит литературной норме. Его признали равноправным вариантом наряду с формой «машу», пишет газета.ру. По словам экспертов, до прошлого года единственно верной считалась форма, образованная путем чередования букв «х» и «ш». «Машу», «машешь», «машет». Вариант «махаю», «махаешь», «махает» тоже фигурировал в словарях, но с пометкой о том, что он относится к разговорному стилю или даже является просторечием. Однако, пояснили специалисты, в ходе развития языковых процессов в повседневной речи закрепились унифицированные формы без чередования. Теперь «махаю» и «машу» считаются равноправными вариантами одной и той же формы глагола. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
3: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
2: А что можно делать?
3: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
2: А официанты и администратор?
3: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
2: То есть можно начать проще?
3: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
2: Нормально.
3: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
4: Реклама.
5: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
6: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
7: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 300 010 153.
8: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
9: Коль готовить не хотите? В «Поварешку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварешка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
10: Компания New Gold в связи с расширением производства приглашает в свою команду контролеров ОТК, ювелиров-закрепщиков, шлифовщиков, гальваников и уборщиц. Высокая выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
11: Алло!
4: «Радио Ваня».

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: простая. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
0: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
3: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме по программе общественных инициатив обновят 11 участков дорог. В Госдуме рассказали о праве беременных на оплачиваемые медосмотры. В Иерусалиме нашли балки времен храма царя Соломона. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме активно продолжаются ремонтные работы в рамках ежегодного областного конкурса общественных инициатив, пишут СМИ 44. Такая программа нацелена на помощь активным горожанам в благоустройстве их территорий. Так, например, на проезде от улицы Щемиловка до Молочной горы подрядчик уже завершил основные работы. Вместе с этим полностью сданы проезд от улицы Ивана Нечаева вдоль домов номер 2 и номер 4 в поселке Новый. Также привели в порядок 3 участка в частном секторе на улицах Просвещения, Клубной и Писателя Осетрова. Работы также ведутся на Малышковском проезде, улицах Наты Бабушкиной, Никитской и Ивановской. Работодатель обязан предоставлять беременным женщинам время для обязательных медицинских осмотров и диспансеризации с сохранением среднего заработка, пишет газета РУ. По словам парламентария, при наличии медзаключения о необходимости более легких условий труда, работодатель должен перевести беременную сотрудницу на такую работу с сохранением среднего заработка. Если же подходящий должности нет, женщину обязаны освободить от выполнения трудовых обязанностей, сохранив за ней зарплату. Археологи нашли в городе Давида в Иерусалиме обгоревшие деревянные балки первого храма, построенного при правлении третьего израильского царя Соломона, пишет газета РУ. Храм Соломона был уничтожен огнем в 586 году до нашей эры вавилонским царем Навуходоносором II в ходе завоевательного похода на Иудею. Предполагается, что обнаруженные массивные деревянные балки пострадали именно в том пожаре. Руководитель раскопок предположил, что эти балки были встроены в крышу внутреннего двора храма и сохранились благодаря штукатурке, которая при плавлении со всех сторон покрыла древесину. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
2: Ваня, Ваня, Радио Ваня.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме состоялось открытие нового сквера. В России изменятся правила онлайн-продажи товаров. Эксперты нашли самую древнюю жемчужину России. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Заволжье после масштабного обновления открылся сквер «Юбилейный», пишут СМИ 44. Теперь на нем появились современные игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивная зона, качели, беседки, а совсем скоро заработает и сухой фонтан. Обновление сквера стало возможным благодаря инициативе самих жителей. Почти 10 тысяч костромичей поддержали проект в ходе голосования нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За 5 лет действия президентского проекта в регионе было благоустроено более 600 дворов и 170 общественных территорий и в общем улучшены условия отдыха для 400 тысяч жителей области. С 1 сентября этого года для участников электронной коммерции вводятся новые правила подтверждения качества продукции, пишет газета.ру. Теперь при размещении товаров на маркетплейсах и в интернет-магазинах продавцы будут обязаны предоставлять сведения о подлинности. Согласно изменениям в законе о защите прав потребителей, в карточках товаров необходимо будет указывать ссылки на российские или евразийские госреестры. В этих документах должны быть зафиксированы номер декларации или сертификата, период их актуальности и сведения об органе, выдавшем подтверждение. Если же продукция не подлежит обязательной сертификации, информация об этом должна быть четко и доступно доведена до сведения покупателя. Недалеко от Воронежа нашли жемчужину возрастом около 90 миллионов лет, пишет Лента.ру. Ученые выяснили, что много миллионов лет назад ее образовали иноцерамиды, моллюски больших размеров. Именно они были постоянными жителями морей мелового периода. Также эти моллюски обладали массивными раковинами с мощным кальцитовым слоем. Уникальные ископаемые исследовали с помощью высокоразвитых разрешающей микрокомпьютерной томографии. Был найден и центр роста, ядро, связанное с возможным попаданием в полость раковины песчинки или еще какого-либо инородного тела, что стало толчком к превращению в жемчужину. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Летний, жаркий, твой Радио Ваня.

0: фильм.
1: Всем привет, друзья! Сегодня с утра в Петербурге пасмурно, однако те, кто любит нашу киношную игру «Угадай фильм», конечно же, пребывают в отличном расположении духа. Меня зовут Андрей Шмурай и предлагаю вернуться к нашей игре «Угадай фильм». Правила остались прежними, я включу отрывок из известной кинокартины. Если вы вдруг вспомните ее название, звоните 325-696, код города 812. Сегодня загадаем не так, чтобы старенькую, скорее даже наоборот, весьма современную российскую кинокомедию. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Ну ее-то я накажу.
3: Правильно.
2: А вот что мне с тобой сделать, Айболит?
3: Да я не знаю. Извините, у вас нет спичек покурить?
2: Здесь не курят.
3: А, не курят. Нет, да. Кто мог подумать, что она жена? В том смысле, что ваша. Нет, я знал. Конечно, знал. Но не думал, что муж неожиданно припрется, а этот муж вы. Нет, ну зачем вам теперь, скажите?
2: Ну, то есть нам всем вместе.
1: Да, забавная история приключилась с героем этой кинокартины. Если вспомнили ее название, наберите 325-696, код города 812. О подарке. Сегодня победителю достанутся 2 билета на выставку работ Пабло Пикассо «Параграфы», которая проходит в арт-центре культурного квартала Брусницын. Если еще не были, непременно посетите. Жду ваших звоночков.
0: «Угадай фильм» на радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама.
3: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
4: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
5: Компания New Gold в связи с расширением производства приглашает в свою команду восковщиц, Ковщиков, кладовщиков-учетчиков, ювелиров-монтировщиков, полировщиков ювелирных изделий, высокая выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Коль, готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья, еще раз. Сегодня отмечается необычный праздник – день турнира по перетягиванию каната. Это неофициальный праздник, посвященный силе и командному духу. Казалось бы, простая, незатейливая вещь, однако и она имеет свои традиции и историю.
0: Пятое место.
1: Изначально перетягивание каната часто носило сакральный смысл. В разных культурах противоборствующие команды символизировали абстрактные силы – добро и зло, засуху и дождь, свет и тьму. Победа одной из сторон считалась предзнаменованием будущих событий. Подобные ритуалы зафиксированы в Индии, Мьянме, Корее, Новой Гвинее, на Гавайях и в других регионах.
0: Четвертое место.
1: Считается, что командные соревнования зародились среди английских моряков. Им регулярно приходилось дружно тянуть канаты, чтобы управлять парусами. Со временем эти тренировки превратились в состязания. Позже традиция распространилась в Шотландии, Швеции и других странах с развитым мореходством.
0: Третье место.
1: Перетягивание каната входило в программу Олимпийских игр. Интересно, что изначально его воспринимали как дисциплину легкой атлетики. В соревнованиях участвовали клубные команды, и от одной страны их могло быть несколько. Среди чемпионов были и весьма необычные сборные. Например, команда полиции Ливерпуля или смешанная сборная из Франции, Швеции и Колумбии. После 2020 года вид спорта исключили из программы из-за небольшого числа участников. Однако в 1960 году была создана Международная федерация перетягивания каната, признанная Международным олимпийским комитетом.
0: Второе место.
1: В Афганистане вместо каната для перетягивания использовали доски. В Корее участники держались руками за пояс стоящего впереди человека, из-за чего капитанами часто становились люди с самой крепкой хваткой. А эскимосы Канады состязались в перетягивании каната сидя, причем один на один.
0: Первое место.
1: В 2008 году в Китае для символического соревнования, посвященного Олимпиаде в Пекине, создали километровый канат весом 3 тонны. В перетягивании участвовали 2008 человек. И вы не поверите, в России во время празднования Масленицы команды иногда располагались не лицом, а спиной друг к другу.
0: Великолепная пятерка. Тополиный пух. Жара. Июль. Радио Вай.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме прошел фестиваль российской снегурочки. С 1 сентября в российских школах появятся два новых предмета. В Африке обнаружили новый вид обезьян. Всем привет, радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме прошел фестиваль российской снегурочки «Мороженое лето Кострома», пишет администрация города. Производители из Костромской области и соседних регионов презентовали гостям более 25 сортов мороженого. Желающие дегустировали мороженое с горгонзолой и пробовали рожок со вкусом белорусских драников. По оценкам организаторов, за несколько часов участники фестиваля съели более 900 килограммов мороженого. Кроме этого, на площадке перед главной сценой состоялось пенное шоу с диджеем Морозом, а праздничное настроение в течение всего дня задавали российская снегурочка, академики снежных чудес и творческие коллективы Костромы. Минпросвещение России предложило с 1 сентября этого года разделить школьный предмет основы безопасности и защиты Родины на два самостоятельных обязательных курса – безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка, пишет газета «РУ». Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, обновленная программа будет ориентирована на практические навыки, которые помогут школьникам действовать в различных жизненных ситуациях – дома, в городе, на природе и в цифровой среде. Каждый из двух курсов рассчитан на 34 учебных часа. Новые правила начнут действовать для учащихся, которые перейдут в 8 класс или будут приняты в 10 в 26-27 учебном году. В Демократической Республике Конго ученые обнаружили новый вид обезьян с необычной маскообразной мордой, пишет газета «РУ». Открытие стало одним из самых редких. Это лишь пятый новый вид обезьян, зарегистрированный в Африке за последние 75 лет. Вид обитает в одном из самых труднодоступных районов Африки, где практически отсутствует инфраструктура и нет автомобилей. Дорог. По словам исследователей, экспедиции в район обитания этого вида требуют сложной логистики. Сначала ученым приходится добираться самолетом, затем пересаживаться на мотоциклы, несколько дней идти пешком и завершать путь на лодках. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

чуть-чуть стоит пожить, чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: же мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Давненько мы не смотрели с вами фильмы на историческую тему. Сегодня станем исправлять ошибку. На вечер хочу вам рекомендовать фильм, который вышел в 2006 году, и рассказывает он о судьбе юной королевы Марии Антуанетты. Фильм так и называется «Мария Антуанетта». Главную роль в фильме исполнила небезызвестная Кирстен Данст. Блестящая и трагическая судьба французской королевы будет всегда изумлять и ужасать потомков. Беззаботное детство в семье отца императора Австрии, ранний брак в 15 лет. И с кем? С наследником самого Людовика XV. Вступление на французский трон в 19 и полное бесконечных развлечений.

0: молодость среди роскоши Версаля. И, наконец, внезапная ужасная смерть на гильотине под улюлюканье парижской толпы. Хочу сказать, что блистательная Кирстен Данс великолепно изобразила такую, знаете, хипующую королеву Франции, чья жизнь только внешне казалась сказочной, а внутри оставалась, да-да, пустой. А еще с визуальной точки зрения этот фильм, безусловно, настоящая услада для глаз. Кино на вечер. Мария Антуанетта. Смотрите с удовольствием.
1: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья. Думаю, что немало рекордов поставлено на тему удержания на собственной голове различных предметов. Но до нынешнего додумался лишь американец Дэвид Раш. Установить мировой рекорд ему помогла обычная туалетная бумага. Этот житель Айдахо является многократным мировым рекордсменом в самых разных категориях. В 2021 году он полминуты удерживал на голове 101 рулон туалетной бумаги, но позже рекорд побили. Что ж, Дэвид пожелал вернуть себе титул и на сей раз балансировал 30 секунд. На голове у него было 195 рулонов. Причем он сказал, что главный враг подобного необычного трюка – это нервозность. Стоит хоть немного потерять самообладание, и вся конструкция на голове начинает опасно шататься. Дэвид добавил, что это было очень здорово в очередной раз стать рекордсменом, но всегда можно добавить дополнительный рулончик и сделать достижение еще более впечатляющим. Кстати, в сети он получил уже множество забавных прозвищ, которые связаны именно с предметом, который он удерживает на голове. Но об этом поговорим как-нибудь в другой раз. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – магазин «Тепло», «Газ», «Вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка ИП «Коряшников». В Заволжье приостановлена подача горячей воды. В Госдуме предложили выдавать подросткам сертификат за первый заработок. В России закрепили новое использование формы слова. Всем привет на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Заволжском районе начался ремонт оборудования на газораспределительной станции, пишет администрация города. В связи с этим будет временно приостановлена услуга горячего водоснабжения в домах на улицах машиностроителей, Московской, Китицы, Муромской, Даремской, Беленогово, Голубково, Вокзальной, поселке Учхоз и санатории Костромской. Завершить работы планируется 22 июля в 8 вечера, после чего начнется поэтапное восстановление горячего водоснабжения. О сроках восстановления коммунальных услуг жители могут узнать по телефону Единой информационной службы ЖКХ города 390404. Депутаты Госдумы выступили с инициативой ввести образовательный сертификат для подростков от 14 до 18 лет, которые впервые получили официальный доход, пишет «Известия». По словам парламентариев, средства сертификата предлагается направлять на образовательные цели, покупку учебной литературы, оплату программ доп. Образования, профессиональных курсов, профориентационных программ и образовательных онлайн-сервисов. Они считают, что эта мера повысит заинтересованность подростков в официальном трудоустройстве, поможет сформировать финансовую грамотность и связать первый трудовой опыт с дальнейшим обучением и профессиональным развитием. Употребление формы глагола «махаю» теперь не противоречит литературной норме. Его признали равноправным вариантом наряду с формой «машу», пишет газета.ру. По словам экспертов, до прошлого года единственно верной считалось форма, образованная путем чередования букв «х» и «ш». «Машу», «машеш», «машет». Вариант «махаю», «махаешь», «махает» тоже фигурировал в словарях, но с пометкой о том, что он относится к разговорному стилю или даже является просторечием. Однако, пояснили специалисты, в ходе развития языковых процессов в повседневной речи закрепились унифицированные формы без чередования. Теперь «махаю» и «машу» считаются равноправными вариантами одной и той же формы глагола. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
2: Внимание! Глобальный снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
0: Радио Ваня.
3: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.
4: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.
1: Реклама.
4: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
5: Ясно, папе! Ясно, маме!
6: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман» 370707.
7: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
8: Компания «Нью Голд» в связи с расширением производства приглашает в свою команду контролеров ОТК, ювелиров-закрепщиков, шлифовщиков, гальваников и уборщиц. Высокая выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
10: Ваня, Ваня! Радио Ваня!
11: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
12: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Певица Клава Кока официально познакомила своего жениха-блогера Диму Масленникова с родственниками. Официальное знакомство Димы с моими бабушкой и дедушкой состоялось. Бабуля и Дима договорились встретиться у Ба дома впервые, так как Дима был в Пятигорске по работе без меня. А я накануне ночью сделала сюрприз бабушке и деду и приехала, чтобы в этот легендарный момент быть рядом. «Дима не знал, что я тоже приеду», — написала исполнительница в своем канале. Клава Кока отметила, что семья важнее всего, так прекрасно, что наша становится больше. Об отношениях Коки и Масленникова стало известно в начале апреля, когда артистка выпустила новый мини-альбом «Как я люблю тебя». Для обложки были использованы 4 портретных снимка, сделанных в фотоавтомате. На последнем из них знаменитости запечатлены во время поцелуя. Таким образом, они подтвердили отношения, слухи о которых обсуждаются в сети не первый год. Сразу после релиза Дмитрий Масленников и Клава Кока удивили публику неожиданной новостью. На самом деле они уже помолвлены. Подробности торжества и точная дата свадьбы до сих пор не раскрываются.
0: Звездный час. Лето каждый день на радио.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Заслуженная артистка России Катя Лель поделилась необычным взглядом на развитие высоких технологий. Певица убеждена, что искусственный интеллект – это не продукт земного прогресса, а разработка внеземной цивилизации, которая таким образом пытается контролировать человечество. Об этом она рассказала в интервью. Исходя из своей теории, артистка выступила против использования ИИ в качестве арбитров на футбольных матчах. По мнению Лель, спорт – это человеческая территория, поэтому последнее слово в судействе должно оставаться за людьми, а не за технологическими алгоритмами. «Я считаю, что ИИ придумала другая цивилизация, которая управляет человечеством. Я за то, чтобы прежде всего судейство было за земными людьми, а потом уже за искусственным интеллектом». Ну что здесь добавить, друзья мои? Катя, как всегда, в своем репертуаре.
0: Звездный час.

0: Реклама. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54 49 49. Вторая Волжская, 7.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
2: Ян, Вано, Хуанита, Ваня.
1: Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио «Ваня» представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
3: Спонсор программы — магазин «Тепло», «Газ», «Вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка, ИП «Коряшников».
4: Всем привет, это Андрей Карлинский и самые ожидаемые сериалы. Сегодня поговорим о новом проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны.
5: Математика, химия, биология, физика, метеорология, геология, микробиология и астрономия. 8 дисциплин, 8 жизней. Имена Ковалевской, Субботиной, Жуковой и другие далеко не все знакомые нам. В нашем сегодняшнем выпуске «Ученые дамы» – мультимедийный документальный сериал, который возвращает женщинам их место в истории науки. 8 серий, каждая о выдающейся исследовательнице прошлого и ее научной наследнице из современности. В первом сезоне проекта зрителей ждет уникальный документально-анимационный проект, посвященный 8 ключевым областям науки – от математики и химии до астрономии и микробиологии. Каждая серия знакомит с выдающимися женщинами 19-20 веков, которые сумели добиться признания, несмотря на закрытые двери университетов и устаревшие стереотипы. Мы узнаем, каких открытий изменили науку, а также увидим, какое влияние их труд оказал на современные исследования. Создатели сериала проводят параллели между прошлым и настоящим, показывая, кто из сегодняшних ученых продолжает двигать науку вперед, вдохновляясь примером своих великих предшественниц. Голосом проекта стала актриса Ирина Горбачева, чья проникновенная интонация добавляет сериям особую теплоту и глубину. Нет, друзья, это не просто лекция, а захватывающее путешествие по страницам событий истории, напоминающее, что гениальность не знает пола, а истинное научное наследие складывается из усилий множества талантливых людей, очень часто недооцененных при жизни. За достоверность каждой детали в сериале отвечает доктор исторических наук Ольга Валькова. Именно ее масштабные научные труды легли в основу сценария. Она лично гарантирует, что каждая историческая деталь точна до мелочей. Это не просто документальный проект, а научно выверенное расследование, за которым стоят ведущие эксперты России. За современную часть отвечают реальные женщины-ученые, кандидаты и доктора наук из МГУ и РАН. 8 дисциплин, 8 экспертов, которые продолжают дела героинь прошлого. Создатели «Ученых дам» пошли на эксперимент, которого еще не было в российском документальном кино. Анимацию для сериала сгенерировал искусственный интеллект на основе архивной хроники и редких фотоснимков. Художник Константин Раенок превратил сухие факты в визуальное путешествие, а режиссер Ксения Казазаева соединила традиционные документальные съемки с анимацией, созданной нейросетями. Это первый российский сериал, где искусственный интеллект стал полноценным участником творческого процесса. Проект увидит свет 21 августа, его возрастное ограничение 12+.
6: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепло-вода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепло-вода».
0: Предпоказ. Твой личный гид по миру сериалов.
2: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
2: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман» изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
4: Компания New Gold в связи с расширением производства приглашает в свою команду восковщиц, восковщиков, кладовщиков-учетчиков, ювелиров-монтировщиков, полировщиков ювелирных изделий, высокая выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Икитос будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок расположен в регионе Амазонки и окружен реками и густыми тропическими лесами. Самое удивительное, до Икитоса можно добраться только на самолете или лодке. С населением около 400 тысяч человек он считается крупнейшим городом в мире, не подключенным к дорожной сети. Но в городе есть и что посмотреть. Среди достопримечательностей район Белен известный как Перуанская Венеция из-за домов, построенных на сваях. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, но пасмурно. Днем температура воздуха составит плюс 21, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Летний, жаркий, твой Радио Ваня.

0: за всех. С 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья, еще раз. Сегодня отмечается необычный праздник – день турнира по перетягиванию каната. Это неофициальный праздник, посвященный силе и командному духу. Казалось бы, простая, незатейливая вещь, однако и она имеет свои традиции и историю.
0: Пятое место.
1: Изначально перетягивание каната часто носило сакральный смысл. В разных культурах противоборствующие команды символизировали абстрактные силы – добро и зло, засуху и дождь, свет и тьму. Победа одной из сторон считалась предзнаменованием будущих событий. Подобные ритуалы зафиксированы в Индии, Мьянме, Корее, Новой Гвинее, на Гавайях и в других регионах.
0: Четвертое место.
1: Считается, что командные соревнования зародились среди английских моряков. Им регулярно приходилось дружно тянуть канаты, чтобы управлять парусами. Со временем эти тренировки превратились в состязания. Позже традиция распространилась в Шотландии, Швеции и других странах с развитым мореходством.
0: Третье место.
1: Перетягивание каната входило в программу Олимпийских игр. Интересно, что изначально его воспринимали как дисциплину легкой атлетики. В соревнованиях участвовали клубные команды, и от одной страны их могло быть несколько. Среди чемпионов были и весьма необычные сборные. Например, команда полиции Ливерпуля или смешанная сборная из Франции, Швеции и Колумбии. После 2020 года вид спорта исключили из программы из-за небольшого числа участников. Однако в 1960 году была создана Международная федерация перетягивания каната, признанная Международным олимпийским комитетом.
0: Второе место.
1: В Афганистане вместо каната для перетягивания использовали доски. В Корее участники держались руками за пояс стоящего впереди человека, из-за чего капитанами часто становились люди с самой крепкой хваткой. А эскимосы Канады состязались в перетягивании каната сидя, причем один на один.
0: Первое место.
1: В 2008 году в Китае для символического соревнования, посвященного Олимпиаде в Пекине, создали километровый канат весом 3 тонны. В перетягивании участвовали 2008 человек. И вы не поверите, в России во время празднования Масленицы команды иногда располагались не лицом, а спиной друг к другу.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Эта история прямо из жизни одна знакомая мне рассказала. Она по переписке долго общалась с парнем. Он казался ей умным и понимающим. И вот случилось. Он пригласил ее в гости. У нее, кстати, в этот день был день рождения. Она приехала в другой город. Ехала, между прочим, целых 6 часов. И вот он встречает в день рождения на вокзале без цветов. Подумала, может быть, дома ждет сюрприз. Приехали к нему. Цветов также нет. А праздничный ужин – это вареная гречка. И все. Он сказал, я тебя так ждал и приготовил тебе ужин. А это, да-да, это гречка. Ха, простите меня, я в шоке. То есть парень готовился и много усилий приложил. Девушка такая приличная, не стала ему прямо ничего говорить, но постаралась все-таки, чтобы день был не таким уж обычным. Попросила его, может быть, сходим, купим арбуз и устроим, ну, допустим, пикник на пляже. Он сказал, хо, ну если арбуз покупаем, тогда я позову своего брата. Логика в чем? Наверное, лишь в том, что его братик, большой поклонник этой ягоды. Больше никаких причин я не нахожу. Естественно, отношения сошли на нет, друзья мои. А я, как всегда, хочу вам пожелать. Любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.

0: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио «Ваня». Новости.
1: Решение начинать единый госэкзамен не ранее 1 июня полностью подтвердило свою эффективность. Председатель общественной палаты предложил модернизировать программу материнского капитала. Большинство зумеров предпочитают не заводить романы с коллегами. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Решение начинать единый государственный экзамен не ранее 1 июня, принятое по распоряжению президента России, полностью подтвердило свою эффективность в 2026 году и будет действовать на постоянной основе. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, изменение сроков проведения экзаменационной кампании не вызвало негативной реакции со стороны участников образовательного процесса. Музаев отметил, что система образования спокойно восприняла нововведение, а для педагогов оно стало более удобным. Глава Рособорнадзора пояснил, что раньше последние звонки традиционно проходили около 25 мая, тогда как ЕГЭ в отдельные годы стартовал уже 23-го, когда праздничные мероприятия в школах еще не завершились. После переноса экзаменов появилась возможность без спешки провести последние звонки и подготовиться к началу государственной итоговой аттестации. Председатель комиссии общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС предложил модернизировать программу материнского капитала. По его словам, выплату на второго ребенка следует увеличить до размера, который сейчас предоставляется на первого. Для многодетных семей, по мнению Рыбальченко, нужно ввести дополнительный капитал в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего или последующих детей. Председатель комиссии отметил, что материнский капитал остается главным инструментом демографической политики. И в завершении выпуска. Большинство зумеров предпочитают не заводить романы с коллегами, поскольку им хватает общения вне работы. Об этом газете «Известия» рассказал клинический психолог Сергей Волков. Специалист объяснил, что представители этого поколения воспринимают работу лишь как инструмент жизни, а не ее часть. Зумеры не вовлекаются в компанию эмоционально, испытывая раздражение из-за утверждения о том, что коллектив является одной большой семьей. При этом, по словам психолога, так молодые люди относятся не только к романам, но и к различным корпоративным мероприятиям и тимбилдингам, в том числе к празднованию дней рождений и другим торжествам. Многие зумеры придерживаются мнения, что личная жизнь не должна быть встроена в работу. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Лето.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Радиоканал «Гольфстрим FM».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Ифитас будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок расположен в регионе Амазонки и окружен реками и густыми тропическими лесами. Самое удивительное, до Ифитаса можно добраться только на самолете или лодке. С населением около 400 тысяч человек он считается крупнейшим городом в мире, не подключенным к дорожной сети. Но в городе есть и что посмотреть. Среди достопримечательностей район Белен известный как Перуанская Венеция из-за домов, построенных на сваях. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, но пасмурно. Днем температура воздуха составит плюс 21, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. We'll be right back.

восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Всем привет, друзья! Давненько мы не смотрели с вами фильмы на историческую тему. Сегодня станем исправлять ошибку. На вечер хочу вам рекомендовать фильм, который вышел в 2006 году, и рассказывает он о судьбе юной королевы Марии Антуанетты. Фильм так и называется «Мария Антуанетта». Главную роль в фильме исполнила небезызвестная Кирстен Данст. Блестящая и трагическая судьба французской королевы будет всегда изумлять и ужасать потомков. Беззаботное детство в семье отца императора Австрии, ранний брак в 15 лет. И с кем? С наследником самого Людовика XV. Вступление на французский трон в 19 и полное бесконечных развлечений молодость среди роскоши Версаля. И, наконец, внезапная ужасная смерть на гильотине под улюлюканье парижской толпы. Хочу сказать, что блистательная Кирстен Данст великолепно изобразила такую, знаете, хипующую королеву Франции, чья жизнь только внешне казалась сказочной, а внутри оставалась, да-да, пустой. А еще с визуальной точки зрения этот фильм, безусловно, настоящая услада для глаз. Кино на вечер. Мария Антуанетта. Смотрите с удовольствием.
1: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья. Думаю, что немало рекордов поставлено на тему удержания на собственной голове различных предметов. Но до нынешнего додумался лишь американец Дэвид Раш. Установить мировой рекорд ему помогла обычная туалетная бумага. Этот житель Айдахо является многократным мировым рекордсменом в самых разных категориях. В 2021 году он полминуты удерживал на голове 101 рулон туалетной бумаги, но позже рекорд побили. Что ж, Дэвид пожелал вернуть себе титул и на сей раз балансировал 30 секунд. На голове у него было 195 рулонов. Причем он сказал, что главный враг подобного необычного трюка – это нервозность. Стоит хоть немного потерять самообладание, и вся конструкция на голове начинает опасно шататься. Дэвид добавил, что это было очень здорово в очередной раз стать рекордсменом, но всегда можно добавить дополнительный рулончик и сделать достижение еще более впечатляющим. Кстати, в сети он получил уже множество забавных прозвищ, которые связаны именно с предметом, который он удерживает на голове. Но об этом поговорим как-нибудь в другой раз. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Радио Ваня бодрит и освежает.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
2: Депутат предложил ввести ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума одному из неработающих родителей. С 1 августа россияне начнут автоматически получать налоговые уведомления в личном кабинете на портале госуслуги. Тверь официально вошла в состав «Золотого кольца России». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Депутат Сергей Миронов направил министру труда Антону Котякову письмо с предложением ввести ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума одному из неработающих родителей, который занимается уходом и воспитанием ребенка. Документ имеется в распоряжении ТАСС. Он уточнил, что размер выплат зависит от возраста матери ребенка. Если матери менее 25 лет, родственники могут получать до 45 700 рублей в месяц. Если матери 25 и старше, до 38 200 рублей. В письме Миронов предложил распространить этот механизм на родителей, введя родительскую зарплату. По его мнению, один из родителей, который не работает из-за ухода за ребенком, должен ежемесячно получать сумму в размере прожиточного минимума. При этом право на такую выплату, как считает депутат, должно предоставляться при рождении каждого ребенка, а не только первенца. С 1 августа 2026 года россияне начнут автоматически получать налоговые уведомления в личном кабинете на портале госуслуги. Для этого больше не потребуется подавать специальное заявление, сообщил ТАСС председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. По словам парламентария, с указанной даты начнет действовать автоматическое направление налоговых уведомлений через портал госуслуги. Сейчас для получения таких уведомлений пользователям необходимо предварительно подать заявление. С августа эту процедуру отменят. Уведомления автоматически разместят в личных кабинетах всех владельцев подтвержденной учетной записи. При этом граждане, не пользующиеся госуслугами, продолжат получать налоговое уведомление привычным способом – заказными письмами. И в завершении выпуска. Тверь официально вошла в состав «Золотого кольца России», написал в своих соцсетях в РИО губернатора Тверской области Виталий Королев. Он объявил об этом на праздновании Дня города. «Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне. Оно стало для всех подарком», — отметил глава области. Он добавил, что новый статус важен для города с точки зрения туризма, развития экономики, обновления инфраструктуры и улучшения качество жизни людей. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Ихитос будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок расположен в регионе Амазонки и окружен реками и густыми тропическими лесами. Самое удивительное, до Ихитоса можно добраться только на самолете или лодке. С населением около 400 тысяч человек он считается крупнейшим городом в мире, не подключенным к дорожной сети. Но в городе есть и что посмотреть. Среди достопримечательностей район Белен, известный как Перуанская Венеция из-за домов, построенных на сваях. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, но пасмурно. Днем температура воздуха составит плюс 21, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Чай лето на всю громкость. Радио Ваня.
7: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Раз.

0: Хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Ваня. Радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Реклама. Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло.
6: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
2: Если хочешь остаться, останься просто так.
3: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: Ваня. Ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
1: А потом нам стирают память,
0: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, что...

одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательское.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Легко. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!